0: Христос се роди!
1: Христос
0: се роди! Мир Божи! Христос се роди!
2: Радио Источник можете пратити путем интернета. Адреса radioistocnik.info.